Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, утром местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Ленинского проспекта, на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на Новорязанском шоссе от Подмосковной улицы до Рязанского шоссе.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Представители 55 государств подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, приглашения на сентябрьские выборы направлены в 12 международных организаций более чем в 100 стран. Захарова уточнила, что среди

подтвердивших участие, фигурируют традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В предстоящем учебном году в российских школах появится несколько ключевых изменений. О них рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. К таким нововведениям относится поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» с 5 по 7 классы. У российских школьников появятся единые учебники истории 8-9 классы и обществознания 9-10 классы. Со второй четверти начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Кроме того, в экспериментальном режиме восстановят систему оценки поведения в школах. Ну а ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом учебном году уже с 1 сентября четверть всех школьников России будут работать с Московской электронной школой МЭШ. За 10 лет развития этой программы она превратилась в одну из крупнейших в мире с самыми продвинутыми сервисами. Удачный опыт МЭШ начинают внедрять и в колледжах. В России в ближайшие 7 лет спрос сохранится на 4 категории специалистов – инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Речь идет о профессиях, которые, как обещают, не исчезнут под натиском автоматизации и искусственного интеллекта. Таков прогноз Минтруда. Впрочем, эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. У знаков огня к вечеру может появиться ощущение, будто одна внутренняя дверь наконец закрылась. Овны, львы и стрельцы, не пытайтесь открыть ее снова, впереди уже маячит другой этап. Знаки Земли. Сегодня вас может настичь желание свернуть с привычного маршрута или изменить порядок действий. Тельцы, девы и козероги. Иногда именно такие решения оказываются самыми своевременными. Знаки воздуха. Вы можете неожиданно понять смысл слов, услышанных несколько дней или даже недель назад. Близнецы, весы и водолеи. Некоторые ответы приходят только тогда, когда человек готов их услышать. Знаки воды. Пятница принесет редкое ощущение, что спешить больше некуда. Раки, скорпионы и рыбы. Не пугайтесь этой непривычной легкости. Она означает, что напряженный период подходит к завершению. Утро на семи холмах.

Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров.

0: опера, балет и джаз, мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце засядет.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
8: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. С 1 сентября четверть российских школьников будут работать с сервисами Московской электронной школы. Как заявил Сергей Собянин, по предложениям школьников и преподавателей в МЭШ было внедрено уже 16 опций и искусственный интеллект. В частности, он применяется в таких направлениях, как уроки математики, английского языка, физики и информатики. В дальнейшем МЭШ продолжит развивать. Функционал позволяет адаптировать систему под собственные потребности. Например, в Татарстане в нее включили материалы, которые касаются преподавания татарского языка и истории родного края. Столичным студентам упростили продление карты «Москвича». Как сообщается, продлить старую карту можно будет самостоятельно, но есть ряд условий. Во-первых, предложение доступно только для студентов, которые продолжат обучение в новом учебном году. Во-вторых, учащиеся должны сначала убедиться, что получили уведомление о возможности продления карты. Проверить это можно в личном кабинете на портале мост.ру. Если все критерии совпали, продлить старую карту студенты смогут моментально в автоматах и терминалах метро, сервисных центрах Московской транспорт на БКЛ и в пригородных железнодорожных кассах. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. В ней примут участие более 300 российских и зарубежных издательств. Почетным гостем в этом году станет Китайская Народная Республика. В программе встречи с ведущими китайскими писателями, поэтами, исследователями и переводчиками. Как сообщила пресс-служба мероприятия, посетители ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательстве. Дела в эпоху искусственного интеллекта, авторском праве и международном сотрудничестве. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта, от 99-го километра до Щелковского шоссе, на внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Белой дачи, на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект живет и творит на удаленном острове Уэссен на западе Бретони. Там он построил студию и целый аналоговый творческий центр в здании бывшей дискотеки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
11: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
10: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
11: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
17: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер западный 4,9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Он ярко-красного оттенка. Между собой мы называем этот цвет дофаминовый, прокомментировала она. Напомню, новая форма национальной валюты, цифровой рубль, будет широко и повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. По словам Бакиной, будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Все операции для россиян будут бесплатными. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов под долгосрочным договором добровольного страхования жизни, которые были заключены с января прошлого года. Экономисты поясняют, граждане смогут вернуть уплаченный налог суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет выше – до 500 тысяч. Первая учебная неделя у большинства российских школьников в этом году будет короткой, всего 4 дня. Учебный год 2026-27 начнется во вторник, на который выпадает в этом

году 1 сентября. При этом для школ с пятидневной системой обучения занятия закончатся уже в пятницу 4 сентября, а при шестидневной в субботу 5 числа. Сами сроки учебного года, рекомендованные Минпросвещения, остались неизменными. Начинается он традиционно 1 сентября, а окончание не ранее 26 мая будущего года. И россиянам напомнили, стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Таковы требования Гражданского кодекса. Специалисты поясняют, в этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок, например, ежедневник, книгу, термокружку, сертификат в книжный магазин. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей – денег и алкоголя. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В 4 года объект уже сел за фортепиано, в 30 собрал первую группу, а юность провел не в консерваторской тишине, а среди панка, гитар и синтезаторов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагерь Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОКН 13-233-5-260.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех. Тех, кому в школу, скорей в Читай-город.
11: А еще там дают подарки за покупку.
12: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
13: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.
0: Радио 7.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Московский метрополитен пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия. В списке еще 31 станция. Под охрану взяты не только исторические станции первой очереди, открытые в 1935 году, но и сооружения более поздних десятилетий, а также их ценные элементы оформления. От мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников. Это, например, Арбатская, Филевская линии метро, а также Сокольники, Красносельская и парк культуры Сокольнической линии. Включение в реестр означает, что все работы на этих объектах теперь будут проводиться строго по проектам, согласованным с Мосгорнаследием, а их исторический облик и подлинные элементы сохранят для будущих поколений. В столичном регионе ожидается похолодание, об этом предупредили в гидрометцентре. 24 августа сулит москвичам небольшой дождь и дневную температуру 18-23 градуса. Во вторник и среду столбики термометров будут показывать 16-21 градус. Это уже не соответствует климатической норме конца августа, отставая от нее на 2-3 градуса. Однако этому похолоданию будут предшествовать теплые летние выходные с температурой до 25 градусов. Познакомиться с индийской культурой, не выезжая из Москвы, сейчас можно в Гостином дворе. Там проходят Дни Индии. Отличная возможность окунуться в атмосферу далекой страны, посмотреть выступления лучших артистов, примерить пестрые национальные костюмы, совершить гастрономические открытия, купить уникальные сувениры. Посетителей ждет много интересного.

0: Фестиваль проходит до конца недели. Далее информация о том, что происходит на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Волоколамского шоссе. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Михаил из города Иваново коротко спрашивает. Пуп земли – это где? И почему так называют важного человека?
2: Записывайте адрес, где находится пуп земли. Хотя нет, адресов будет много. Пуп земли – это место, откуда началось мироздание, представление древних. Поэтому, если мы возьмем древнегреческие мифы, то там будет упомянут город Дельфы.
3: Ух ты!
2: Да, согласно античному мифу, Зевс, желая узнать, где находится пуп земли, пустил с двух концов света двух орлов. Летя с одинаковой скоростью, птицы встретились над тем местом, где позднее возник греческий город Дельфы. А есть еще представление других народов. Например, по ним в центре мира находится Палестина, Иерусалим, тот самый храм. Угу. Но я думаю, что в каком мифе не покопайся, там свой пуп земли найдется. Ну, а иронически, да, так говорят о человеке, который необоснованно считает себя основой, центром в каком-либо деле, центром мироздания. И видите, получается, что как у разных народов свои центры мироздания, так, в общем, иронически и у каждого человека свои представления о том, что он самый главный в этом мире.
3: Так подумайте, солнце, получается, пуп земли.
2: В каком-то смысле, да.
1: Интересно. Друзья, будем ждать ваши вопросы. Заходите на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7. Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
4: Реклама.
0: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу.

0: Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
6: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте

0: havail.ru.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу Коворку.
1: Какому Коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, Коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите Коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать Коворк.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
14: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью. Встроенные ускоряются.
13: Фу, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
14: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
3: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Российские вузы с 1 сентября начнут переход на новую систему высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе. Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический госуниверситет. Обновленная модель предполагает более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую систему образования планируется не позднее 2030 года. В преддверии нового учебного года активизировались мошенники, которые под видом организаторов профессиональных конкурсов выманивают деньги у педагогов. Как рассказали в общественной палате, злоумышленники связываются с учителями и сообщают, что тех якобы выдвинули на участие в конкурсе. Формулировки могут быть разными, например, «лучший учитель школы» или «лучший учитель города». Для участия в конкурсе педагогу предлагают внести организационный взнос в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Если учитель соглашается, ему направляют фейковую ссылку, где требуется указать личные данные, реквизиты банковской карты и провести оплату. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024-го. Благодаря цифровым инструментам пресекается реализация несоответствующих стандартам товаров еще на этапе расчета с покупателем, пояснили в пресс-службе ведомства.

Время действия разрешительного режима на кассах удалось предотвратить свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности, более 103 миллионов повторных продаж, а также 55 миллионов не введенной в оборот продукции и 4 миллиона товаров, заблокированных по решению госорганов. В Роспотребнадзоре отметили, что с января по июль этого года рынок молочной продукции увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля отечественной продукции составила более 93%. Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Эксперты рассказали, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения – до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран этот показатель обычно не превышает месяца. Каждый год россияне потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. Это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! CarPrice.
0: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, михенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии». С 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.
0: Радио 7.
12: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. С 1 сентября четверть российских школьников будут работать с сервисами Московской электронной школы. Как заявил Сергей Собянин, по предложениям школьников и преподавателей в МЭШ было внедрено уже 16 опций искусственный интеллект. В частности, он применяется в таких направлениях, как уроки математики, английского языка, физики и информатики. В дальнейшем МЭШ продолжит развивать. Функционал позволяет адаптировать систему под собственные потребности. Например, в Татарстане в нее включили материалы, которые касаются преподавания татарского языка и истории родного края. Столичным студентам упростили продление карты «Москвича». Как сообщается, продлить старую карту можно будет самостоятельно, но есть ряд условий. Во-первых, предложение доступно только для студентов, которые продолжат обучение в новом учебном году. Во-вторых, учащиеся должны сначала убедиться, что получили уведомление о возможности продления карты. Проверить это можно в личном кабинете на портале mos.ru. Если все критерии совпали, продлить старую карту студенты смогут моментально в автоматах и терминалах метро, в сервисных центрах «Московский транспорт» на БКЛ и в пригородных железнодорожных кассах. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. Как сообщила пресс-служба мероприятия, посетители ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательского дела в эпоху искусственного интеллекта, авторском праве и международном сотрудничестве. Далее информация о ситуации на столичных дорогах.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы, на внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Волоколамского шоссе. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Режиссер истории о мечтательной парижанке с Монмартра услышал музыку объекта случайно и сразу понял, что эти аккордеоны и фортепианные темы идеально подходят к миру героини. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи. Kiss me.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Радио 7. Гороскоп. У знаков огня к вечеру может появиться ощущение, будто одна внутренняя дверь наконец закрылась. Овны, львы и стрельцы, не пытайтесь открыть ее снова. Впереди уже маячит другой этап. Знаки Земли. Сегодня вас может настичь желание свернуть с привычного маршрута или изменить порядок действий. Тельцы, девы и козероги. Иногда именно такие решения оказываются самыми своевременными. Знаки воздуха. Вы можете неожиданно понять смысл слов, услышанных несколько дней или даже недель назад. Близнецы, весы и водолеи. Некоторые ответы приходят только тогда, когда человек готов их услышать. Знаки воды. Пятница принесет редкое ощущение, что спешить больше некуда. Раки, скорпионы и рыбы. Не пугайтесь этой непривычной легкости. Она означает, что напряженность

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание /agreeing/rules/0+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
7: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
8: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
7: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
8: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер западный 4,9 метров в секунду.
3: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Представители 55 государств подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, приглашение на сентябрьские выборы направлено в 12 международных организаций более чем 100 стран. Захарова уточнила, что среди подтвердивших участие фигурируют традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили сделать компенсацию за школьную форму для многодетных семей в федеральные меры поддержки. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. По его словам, сейчас выплаты на форму остаются на усмотрение регионов и в среднем составляют от 4 до 14 тысяч рублей. Парламентарий считает, что компенсацию необходимо распространить на все субъекты, а ее минимальный размер должен равняться средней стоимости формы в регионе. Кроме того, выплату следует производить не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Российские банки не планируют прекращать выпуск карт с чипами. Представители банков страны объясняют это тем, что такой способ оплаты останется востребованным в ближайшие годы. Эксперты кредитных организаций при этом считают, что к 2030 году карты будут занимать около 20% всех оплат. Остальные 80% займут альтернативные методы, в том числе QR-коды, СБП и биометрия. В первом квартале этого года доля оплат альтернативными методами в рознице составила 33%. Стало известно, какие подарочные сертификаты россияне закупают перед 1 сентября. Чаще всего это практичные категории – продукты, электроника, косметика, книги, покупки в маркетплейсах. Также рост показали сертификаты на развлечения. Согласно данным исследования, средний чек составил без малого 4000 рублей. – В преддверии нового учебного года подарочные сертификаты рассматриваются как дополнение или альтернатива цветам и традиционным подаркам учителям. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 20%.

0: 25% на карту рублями.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
2: Индия ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Один из альбомов объекта можно назвать музыкальной картой острова Уэссон, где он живет. В 9 фортепианных пьесах звучат полевые записи, сделанные в 10 разных местах Уэссона. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранинасное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Godvor.ru.
6: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-503-263.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка.

0: тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23 градуса. Ветер западный 4,9 метров в секунду.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. Как уточнил официальный представитель МВД, система оказывает помощь в сборе биометрии, а также в выявлении тех, кто после запрета на въезд уехал из страны, сменил установочные данные и совершил попытку въехать в Россию повторно. Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты, цифровой рубль, будет широко и повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. По словам Бакиной, будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Все операции для граждан будут бесплатными. В предстоящем учебном году в российских школах появится несколько ключевых изменений. О них рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. К таким нововведениям относится поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» с 5 по 7 классы. У российских школьников появятся единые учебники истории 8-9 классы и обществознания 9-10 классы. Со второй четверти начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Кроме того, в экспериментальном режиме восстановят систему оценивания поведения в школах. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. Согласно данным исследования, 17% респондентов испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чаще оказываются в такой ситуации. Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы. 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседование. Что касается причин негативной реакции, то называются избыточный вес, неопрятная или неформальная одежда, необычная прическа, татуировки или пирсинг. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: А?
1: Ущипни меня.
0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ваш карт!
8: Наш прайс! Карпрайс!
9: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
10: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
11: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
12: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Крупнейшая в России выставка дизайнерских игрушек «Супер Тойс» летний сезон проходит в ДК «Кристалл». Проект представляет новые арт-объекты, отдельный зал «Звездных войн», коллекцию «Лабубо» и новую работу Такаси Мураками. Всего на выставке представлено больше 1500 коллекционных фигурок 60 художников со всего мира. Экспозиция занимает больше 2000 квадратных метров и показывает дизайнерскую игрушку не как детский сувенир, а как самостоятельный язык современной визуальной культуры. При этом каждый из залов претерпел изменения. Где-то произошла перестановка, а где-то появились совершенно новые фигуры. Так, например, в зале стрит-арта появились фигуры, вдохновленные работами Бэнкси. Там же есть стенд, посвященный современному искусству и его наиболее заметным представителям, в том числе Энди Уорхолу и Киту Харингу. В театре Гоголя ставят «Шинель». Сюжет повести переносится в сюрреалистическое пространство современного офиса, где каждый лишен индивидуальности. Трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте. Покупка новой «Шинели» становится для Башмачкина желанным способом вырваться из повседневной рутины, стать героем новой реальности. Авторы хотят показать, что можно выйти из привычных координат, ориентированных на работу и на вещи. Ведь и без них можно быть достойным человеком, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах.
0: Радио 7.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 30%.

0: 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама.

0: ОНСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 22-24 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью 12-14 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Роспотребнадзор заблокировал больше 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024-го. С помощью цифровых инструментов пресекается реализация несоответствующих стандартам товаров еще на этапе расчета с покупателем. За время действия разрешительного режима на кассах было предотвращено свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности, больше 103 миллионов повторных продаж, а также 4 миллиона товаров, продажа которых была заблокирована по решению года. Органов. В Минпросвещении назвали самые популярные специальности в колледжах у абитуриентов. Лидером топа стало направление «Сестринское дело», на которое было подано около 200 тысяч заявлений. Далее в списке «Разработка и управление программным обеспечением» почти 182 тысячи заявлений, «Лечебное дело» больше 123 тысяч, а также «Туризм и гостеприимство» около 114 тысяч заявлений. В основной этап приемной кампании от абитуриентов поступило почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений на поступление в колледже. В АТОР сообщили о снижении продажи туров по стране этим летом на 7-19%. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, сократились и сроки поездок. Средняя продолжительность тура уменьшилась с 7 до 6 ночей. Кроме того, как передает Интерфакс, туроператоры зафиксировали рост спроса на поездки продолжительностью от 2 до 4 дней, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. На продажи в первую очередь влияло ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов и перебои с доступностью топлива на АЗС. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки. Дмитровское шоссе, есть проблемы от поворота на Горке до поселка Еремина. СВХ тормозит от Ткацкой улицы до Щелковского шоссе. Ярославка от МКАД до Малыгинского проезда. А шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и

0: полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-503-360.
2: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на india.day.ru 0+.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект очень любит путешествовать на велосипеде. Даже как-то с женой совершили велопоездку по штатам. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Радио 7.
5: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.Пэй.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO.

0: синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 22-24 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью 12-14 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Центробанк подтвердил распространение банковской тайны на все операции с цифровым рублем. Третья форма национальной валюты защищена так же, как и обычные наличные или безналичные деньги на счетах граждан. По данным регулятора, информация о том, где и как человек тратит средства, остается строго между ним и финансовой организацией. При этом переводы будут проходить через стандартные системы безопасности, включая защиту от мошенников и контроль за легализацией доходов. В московском гостином дворе стартовал фестиваль, посвященный культуре Индии. Для посетителей подготовлены свыше 20 тематических зон, в том числе индийский базар, где можно найти

0: юридические товары, рис, специи, благовония и изделия ручной работы. Отдельную зону отвели для аутентичных ресторанов с блюдами из разных регионов Индии. Гостей также ждут занятия йогой, медитацией и духовные практики. Все желающие смогут примерить индийские сари и научиться танцевать болливудские танцы. Число кофеен в Москве снизилось на 15% за год. Сейчас в городе работают 2504 таких заведения. Как пишут ведомости, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. За 12 месяцев столица лишилась около 450 таких точек. В статье отмечается, что сокращение кофеен зафиксировано также в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и Перми. Аналитики при этом отметили, что закрытие кофеен нельзя назвать общероссийской тенденцией. В 10 из 16 городов, которые вошли в исследование, число таких заведений, наоборот, выросло. Лидером по темпам оказался Ростов-на-Дону. Там количество кофеен выросло сразу на 46%. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Кутузовского проспекта до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. Балаклавский проспект, есть проблемы от Большой Юшуньской улицы до Севастопольского проспекта. Ленинградка тормозит от Ленинградского моста до улицы Репина, а Дмитровка медленно едет от Икши до Базарова. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, михенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани». Во Всероссийском музее декоративных

0: Креативного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны, как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7».

0: будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС резервный застройщик юго-запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте МХТ.

0: enjoy.ru 18+. Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОС «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: месяца. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью 12-14 градусов, днем плюс 23, плюс 25.
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. Система биометрии выявила около 70 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию. С начала эксперимента по сбору персональных данных граждан других стран на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ведомстве отметили, что система помогает не только собирать биометрию, но и определять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. Планируется, что в ней примут участие больше 300 российских и зарубежных издательств. Как сообщили в пресс-службе Московской международной книжной ярмарки, посетителей ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательского дела в эпоху искусственного интеллекта, авторском праве и международном сотрудничестве. Гарри и Меган Маркл хотят вернуться в Великобританию в конце августа. Как пишет Телеграф, принц и его супруга планируют переехать в частную резиденцию, не принадлежащую королевской семье. Особняк находится в пригороде Лондона. Детей пары, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лилибет, уже зачислили в британскую школу. Возвращаться к своим официальным рабочим обязанностям герцог и герцогиня Сассекские не планируют. Но Великобритания станет основным домом для членов семьи. Напомню, в 2020-м Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. На протяжении 6 лет пара жила в США. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского до Носовихинского шоссе, от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки и от Путилковского шоссе до Волоколамки. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Тук-тук-тук.

0: Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
2: А еще там дают подарки за покупку

0: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-503-363.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
4: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Из российских композиторов объект вдохновляется музыкой Стравинского и Прокофьева. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место.

0: Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
6: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте.

0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. Местами кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 12, плюс 14, а днем 23-25 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Около 70% российских компаний испытывают дефицит кадров. Он сохраняется на фоне демографической ямы, оттока специалистов и роста внутреннего производства.

0: производства. Уже год уровень безработицы держится на историческом минимуме в 2,2%. Наиболее востребованными на рынке остаются специалисты в логистике, продажах, рабочем секторе и на производстве. С начала года работодатели этих сфер разместили 2/3 от общего числа вакансий, ну а всего компаниями были опубликованы 20 миллионов предложений о работе. 31 станция московского метро получила охранный статус. Теперь под государственной охраной находится их исторический облик с элементами оформления – от мозаика и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщается на сайте столичной мэрии. В списке находятся в том числе станции первой очереди строительства подземки, открытые в 1935 году. Это, например, Арбатская, Филевской линии метро, а также Сокольники, Красносельская, Парк культуры, Сокольнической линии. Температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться с 24 августа. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе погода в столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт. Но, по словам метеоролога, его выраженность будет слабой. Температура достигнет 22-25 градусов. Понедельник также будет погожим, но посвежеет. В дневные часы воздух прогреется до 19-22 градусов. Как отметил Тишковец, далее температура воздуха в столичном регионе продолжит постепенно снижаться. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Кутузовского проспекта до Шмидтовского проезда, от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК от Комсомольского проспекта до Большой Тульской улицы. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино. Сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. Местами кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 12, плюс 14, а днем 23-25 градусов.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банки в России начали отменять скидки по ипотеке. Как пишет «Коммерсант», замедление снижения ключевой ставки привело к тому, что кредитные организации стали вводить надбавки по жилищным кредитам. С помощью таких инструментов удобнее сегментировать поток заемщиков и привлекать клиентов с меньшим уровнем риска без повышения ставок. Как пишет издание со ссылкой на экспертов рынка, дальнейшее ужесточение программ лояльности возможно при увеличении спроса на рыночную ипотеку. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Разрешение на въезд оформляется в большинстве случаев на даты поездки. Получить визу можно на основании приглашения ближайших родственников. Об этом рассказал посол России в Берне Сергей Гармонин. По словам дипломата, получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. Как отметил посол,

0: посол, проблемы затрагивают и российских дипломатов, в частности, при поездках сотрудников загранучреждений Швейцарии в страны Шенгена. В музее-заповеднике Царицына открылась галерея исторических садов. Экспозиция развернулась на территории у царицынских оранжерей. Посетители приглашают в своеобразное историческое путешествие, чтобы увидеть, как менялись сады на протяжении веков. Гости узнают о местах проведения городских праздников XIX века, монастырских садах для выращивания еды, а также о современных парках, где можно отдохнуть и заняться творчеством. В течение 10 дней в музее-заповеднике Царицына также будут проходить бесплатные концерты, мастер-классы по икебане, ботанической иллюстрации и работе с природными материалами. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского и от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе и от Библиотечного проезда до Ленинградки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-360.
9: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
11: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
8: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
12: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Запись одного из альбомов «Объекта» проходила на легендарной студии «Эбби Роуд». В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
3: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню, загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
4: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Girlfriend everywhere.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Откровенно недурную погоду синоптики на выходные нам обещают. Вот, например, завтра +23 на термометрах, переменно облачное небо, преимущественно без осадков, и ветер обещается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера пятницы. А вот и он, Михаил Гудков. Значит, новостям быть. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Контейнеровоз РМС «Тим», следовавший из турецкого порта Гемлик в Новороссийск, загорелся в результате атаки беспилотника в нейтральных водах Черного моря. Проходящее судно откликнулось на сигнал бедствия и спасло 11 членов экипажа. Еще один человек числится пропавшим без вести. Возгорание в итоге распространилось на зону размещения контейнеровозов. Как передают РБК, на данный момент можно констатировать полную конструктивную гибель судна и находящегося на борту груза. У пользователей российских онлайн-сервисов могут возникнуть проблемы с оплатой товаров и услуг. Об этом пишут ведомости. Речь об оплате через иностранные браузеры – Chrome, Safari, Opera и так далее. На сайтах Lamoda, Nixline, RGD появились предупреждения о проблемах с оплатой картами. Владельцы сервисов рекомендуют пользователям Яндекс.Браузер или мобильные приложения, а в некоторых случаях оплату через СБП. Одной из причин таких проблем может быть отзыв зарубежных сертификатов безопасности. Отдельные сбои могут возникнуть у компаний, которые напрямую подключены к эквайрингу банков, потерявших международные сертификаты из-за санкций. В Российском Союзе туриндустрии рекомендуют пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить уже 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражается закрытие аэропортов и ограничение воздушного сообщения. Больше всего россиян в рабочих чатах раздражают сообщения без конкретного вопроса, после которых приходится ждать продолжения. Как пишут СМИ, 38%

0: 8% респондентов негативно воспринимают сообщения «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Раздражают россиян чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон общения, а также обращения вроде «добрейшего утречка», «добрейшего вечерочка», «коллегушки» и «друзьяшки».
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да, к великой скорби в истории не сохранилось имя человека, который придумал слово «пятница». Но как же оно благозвучно звучит. Вот правда, что настоящая музыка для душей. Всем привет! Здравствуйте! В столице 6:03 пополудни. И приступаем, пожалуй, к лучшей части недели, которую, собственно, вечер пятницы и открывает. До наступления выходных уже рукой подать. Так что готовимся скинуть груз будничной суеты. Ну, а до этого светлого момента кому-то из вас успеем вручить подарок по результатам игры «Тайная персона». Затем еще и литературные новинки обсудим в рубрике «Книжная полка». Это удовольствие для библиофилов запланировано на вторую половину часа. Ну а пока же вернемся к музыке, если никто не против. Лучшей музыки на все времена, позвольте отметить, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Так что оставайтесь с нами, и этот вечер пятницы обязательно будет добрым.

0: А победитель сегодняшнего раунда нашей игры живет в Челябинске. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 105.4. Ну, а награждать сегодня будем экономиста по имени Анна. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег, и добрый вечер всем радиослушателям нашей прекрасной радиостанции.
0: Спасибо. Вот вам тоже вечера прекрасного. И знаете, сегодня вы победили в каком-то чертовски сложном раунде, потому что столько различных вариантов тайной персоны присылали. Например, Том Йорк, Дэнни Эльфман, Оазис, Ютуб, Фредди Меркьюри, Шостакович, Бунин, Адель. В общем, куда только фантазия не завела многих слушателей. Но давайте все-таки правильный ответ от вас услышим. Кто тайная персона?
1: Объявляю тайную персону на сегодня. Это у нас Ян Тирсон.
0: Ну, а кто же это такой, позвольте полюбопытствовать?
1: Ну, это композитор. Прославился наверняка многие знакомы с фильмом «Амели». Ну, да. Вот про мечтательную француженку. И вот как раз-таки именно его композиция вошла в саундтрек данного фильма. Ну, тоже путем таким непростым, через тернии прошел, чтобы попасть в этот фильм. Ну, прославился благодаря этому фильму.
0: Исчерпывающий ответ, мои аплодисменты. И к ним прилагается, конечно же, подарок в виде фирменной нашей, фирменного свитшота от Радио 7. Браво! И угадайте, пожалуйста, Анна, вот еще один вопрос. Кого же мы будем слушать далее?
1: Наверняка вот из этого фильма, про который я упомянула ранее, мы услышим композицию от Яна Тирсона. Это мое предположение. Я думаю, оно верное.
0: Я восхищен вашей дедукцией. Действительно, будем слушать саундтрек к фильму «Амели». Ну и, я думаю, можем немножечко отдохнуть от этих шпионских страстей на выходных, но вернемся к тайным персонам уже на следующей неделе.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Ярославское шоссе от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Потеряете 50 минут. Медленно едет Новая Рига от проспекта Маршала Жукова до Ильинского шоссе. На Ленинградке затор от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. И 40 минут потеряете на шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. Удачи в пути.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
4: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Зам». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, сегодня на календаре Международный день без косметики. Да, день, когда можно оставить макияж и, главное, маски. Ну и давайте, пожалуй, сегодня обсудим книги, которые помогут услышать себя, принять свои несовершенства и почувствовать, что вы уже красивы, просто потому что вы есть. И хочу отметить, что эти и другие книги ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Даша Шамашу. «Любовь не чувство. Как выбрать того, с которым будет долго». Такой, знаете, гид про то, как строить близость, не теряя при этом себя. Автор развенчивает мифы о вечной любви и утверждает, что отношения — это выбор, а не какая-то там магия. На этих страницах описывается, как химия, привычка, выгода и даже идентичность влияют на то, почему мы любим. Книга о том, как не доверять первым импульсам, а все взвесить перед построением серьезных отношений. Далее Рами Камински. «Атроверт. Дар непринадлежности». Это исследование о тех, кто не подвержен влиянию толпы. В книге рассматривается новый тип личности, тот самый атроверт. Это люди, которые комфортно чувствуют себя в компании, легко поддерживают беседу, но при этом не испытывают потребности быть частью группы. Их ценят и любят, но они никогда не забывают о своей индивидуальности и свободе. Альберт Эйнштейн, Фрида Кало, Джордж Орвелл. Вот они как раз и были атровертами. Психиатр объясняет, как жить счастливо, не оглядываясь на чужие правила и строя глубокие личные отношения. Книга для тех, кто всегда чувствовал себя не как все и хочет свою уникальность принять. И напоследок София Болховитина. «Не будь гнилым лимоном». Тренинг развития здоровых отношений в личной жизни, на работе и в любой непонятной ситуации. Это книга-тренинг от психолога о том, как наладить отношения в любой сфере. Автор уверена, сначала нужно разобраться в себе и только потом уже с партнерами и коллегами. Книга предлагает честный взгляд на себя, юмор и практические упражнения, конечно же. Мне кажется, прекрасный выбор для тех, кто устал от токсичных связей и хочет внутренней свободы. Ну а тем, кто хочет лучшей музыки на все времена, уж точно к нам. Давайте и вернемся к любимым песням. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК 1.ру.

0: На наш питком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется рассрочкой. Подробности на rs1.ru.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
5: Радио

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: хотелось иметь в виду, чтобы потом найти где-нибудь. Ну и, кстати, вот если вы всегда хотите знать, что же за песня звучит в эфире любимой семерки, то устанавливайте на свой смартфон наше официальное приложение «Радио Хаб». С его помощью сможете не только слушать любимую станцию, но еще и посмотреть, кто же исполняет композицию, которая пришлась вам по душе. Чертовски удобно, смею уверить. Так что обязательно качайте в вашем магазине мобильных приложений и будем ближе еще и таким вот способом. Ну а тем временем в столице уже 17:49, и мы практически вплотную приблизились к официальному наступлению выходных. Да, считанные минуты остались до этого момента. Ну а последнюю песню рабочей недели исполнит Джеймс Браун. И прямо сейчас The Connells на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex 24 Коворк Код.
2: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Очень даже неплохую субботу синоптики нам обещают. По прогнозам, в Москве будет переменно облачно, преимущественно без осадков. При этом около 23 градусов на термометрах и ветер не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера пятницы. И к новостям от Михаила Гудкова. Миша, привет.
4: Привет, Олег. Дмитрий Песков назвал вызывающими изумление слова Дональда Туска на деле Nord Stream. Сегодня польский премьер призвал ФРГ отказаться от уголовного преследования фигурантов дела о взрывах на северных потоках. По его мнению, стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что инвесторы, вкладывающие в строительство газопровода и запуск первой линии северного потока, реально обеспечивали энергетическую безопасность Европы. Те же, кто взорвал одну из ниток, совершили акт террористического саботажа против критической энергоинфраструктуры ЕС. Между тем, Польша выразила готовность заблокировать все погранпереходы на границе с Россией и Белоруссией. Как заявили в Минобороны страны, у Варшавы уже есть подготовленные технические средства для такого шага. Там добавили, что главная задача системы «Восточный щит» – сдерживание. Проект уже перерос национальные рамки, в его реализации участвуют военные из Германии, а вскоре подключатся инженерные подразделения США, Великобритании и Франции. Отмечается, что на укрепление восточной границы направлено около 10 миллиардов евро. Напомню, протяженность границы Польши с Белоруссией составляет около 400 километров, а с Россией по Калининградской области чуть более 200. В России оптимизируют графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации рынка топлива. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Также подчеркнута необходимость равномерного распределения имеющегося ресурса топлива между регионами и на территории регионов. На встрече обсудили и меры по сдерживанию цен и повышению прозрачности продаж бензина и дизеля в оптовом и розничном сегментах. Отдельное внимание уделили ситуации с обеспечением горючим в Туве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением 17+, за всю историю. Об этом пишет Variety. Высокобюджетная экранизация эпической поэмы Гомера собрала 516 миллионов долларов США и 835 за рубежом, то есть более 1 миллиарда 350 миллионов долларов по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Дэдпул и Росомаха».
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 6 вечера пятницы, друзья мои. Да, если еще не успели, то самое время строить грандиозные планы на уже наступившие выходные. Ну а в планах на первый час таковых у нас имеется традиционная для этого времени игра «Третий лишний». К ней приступим буквально через пару песен. Также в перспективе маячит виртуальная экскурсия по столице под предводительством Филиппа Смирнова. Ну и, конечно же, добрую дюжину песен обязательно успеем с вами послушать. И совсем скоро в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас No Doubt на Радио 7. Добрый вечер.

«Триллер» от Майкла Джексона только что на Радио 7 послушали. Кстати, изначально-то песня называлась «Starlight», то есть «Звездный свет», но продюсер Квинси Джонс решил, что название слабоватое и настоял вот как раз именно на «Триллере». Ну а мы с вами, друзья, давайте приступим к нашему «Триллеру» лингвистического характера. Поиграем в третий лишний. Так что, если желаете, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение таковой считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну, а победителю сегодня достанутся два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Даже не бассейн, а целый оздоровительный комплекс. Там целых три бассейна имеется, ну и много другого. Сауны всяческие, занятия по йоге, растяжки, силовые тренировки. В общем, точно уж найдется чем заняться. И все это за счет «Радио 7». Так что еще раз напомню, любое сообщение отправляете через конверт на сайте radio7.ru. Я же отсчитываю седьмое, и с его автором встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Сегодня с нами играет Наталья из Москвы. Наталья занимается тем, что выращивает нового человека прямо сейчас. А в свободное от этого мероприятия время работает Наталья госслужащий. Здравствуйте, Наталья, добрый вечер. Наталья, вы с нами?
2: Алло. Да, я с вами. Алло.
1: Ура! Прекрасно. Ну что ж, давайте поиграем. Надеюсь, все у нас получится. И в первых строках вот хочу вас поздравить с днем сбора диких трав. Такая дата сегодня на календаре. Вы не балуетесь таким образом? Не собираете травы никакие?
2: Ой, только с ребенком одуванчики на улице.
1: Ой, ну это тоже прекрасно. Можно сказать, что тогда вы имеете отношение к этой дате. Ну и давайте так. Я называю три слова. Смею утверждать, что каждое из них — это название какой-нибудь травы. А вы мне скажите, что из этого лишнее? Цефалот, скерда или барбаригмус? Как думаете, что, что не трава?
2: Первое вообще не услышала.
1: А папа, давайте я еще раз прям вам и первый, и второй, и компот все повторю. Цефалот, скерда, барбаригмус. Как думаете?
2: Что герда. Лишь? Герда, наверное, трава.
1: Нет, там смотрите, такое? Там скерда. Скерда.
2: Скерда. Но все равно похоже.
1: Цефалот и барбаригмус.
2: Последнее какое-то странное.
1: А на что же это похоже, если не на траву, позвольте полюбопытствовать?
2: Ну, какой-то процесс, что-то, не знаю, может быть.
1: Ну, вы настаиваете, чтобы я принял ваш ответ барбаригмус, да?

0: Ну, наверное, да.
1: Ну и правильно, потому что это абсолютно правильный ответ. Барбаригмус, это, знаете, Наталья, научное название того, что мы привыкли называть урчанием в животе. Вот это и есть барбаригмус, а все остальное действительно травы. Ну и поздравляю, вам достаются... Два приглашения в бассейн под открытым небом. Чайка, вот отдохнете хоть немножечко от своего этого декретного материнства. Договорились?
0: Ой, хоть немножко, да. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, что с нами. Прекрасного вечера. Ну и, с вашего позволения, к музыке вернемся. Далее на радио 7 АХ, а прямо сейчас Кин на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Движение плотное 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на Новой Риге, над проспектом Маршала Жукова до поворота на деревню Позняково. Примерно столько же на Ярославке, от Ивантеевского шоссе до поворота

0: на Костина. Медленно едет Ленинградка от Флотской улицы до Юбилейного проспекта и затор на 40 минут на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. Удачи на дорогах!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. А5. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай город для всех, кому скоро в школу.
9: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkotel.domino.ru.
10: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
12: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.
15: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пройдемся по северной части Старой Москвы. Туда, где асфальт и стекло не до конца стерли следы совсем другой эпохи. Эпохи нефтяных королей, бешеных скачек и карточных ночей, когда за один вечер можно было потерять или выиграть целую судьбу. Герой сегодня – Левон Александрович Монташов. Человек, который умел делать деньги так, будто бы это был особый вид искусства, а проигрывать так, что об этом потом слагали городские легенды. Если на Ленинградском проспекте пройтись вдоль старых домов, взгляд сам собой зацепится за вензеля – скромные, но упрямые буквы «ЛМ» на нескольких фасадах. Это подпись, оставленная Монташовым на городской ткани. Он был сыном Александра Монташова, одного из нефтяных титанов империи, и сумел не просто удержать отцовское состояние, а приумножил его до масштабов, которые в начале 20 века заставляли считаться с ним даже самых влиятельных московских дельцов. Общество Монташов и компания под его руководством стало не просто компанией, а целой экономической вселенной. Нефть, транспорт, банки, сделки, которые заключались в кабинетах, где воздух был густ от сигарного дыма и больших ожиданий. В деловых кругах Левона уважали за расчетливость, а в московской светской хронике его любили за страсть. Его настоящей стихией были лошади, сотни чистокровных скакунов, конюшни, где каждый денник был устроен с почти театральной тщательностью, и ипподром, который он превращал в сцену для собственных триумфов. Его жеребец Галуст в 1914 году взял дерби, и эта победа стала не просто спортивным достижением, а чем-то вроде манифеста. Москва умеет не только торговать и строить, но и чувствовать азарт, видеть красоту в стремительном беге, в изгибе шеи, в том, как копыта отбивают ритм по дорожке. А теперь свернем с проспекта и пройдем к Скаковой улице. Здесь, в доме 3, строение 1, стоят знаменитые скаковые конюшни Монташова. Архитектура здесь почти венская барокко, но с московским характером. Массивная арка, над ней башенка, флюгер в виде лошадки, который и сегодня, если присмотреться, будто готов сорваться с места и унестись вперед. В этом здании нет показной роскоши, но есть упрямая гордость владельца, который хотел, чтобы даже стены говорили: «Здесь живут лошади, и это важно». Вензель ЛМ снова встретит нас, как напоминание, что у этого места был хозяин, который не боялся ставить на кон все. С Монташовым связана и одна из самых ярких московских легенд. Будто бы за одну ночь он выиграл в карты у Николая Рябушинского виллу «Черный лебедь» в Петровском парке. Не знаю, насколько эта история правдива, сама ее живучесть говорит о многом. После революции его мир рухнул. Нефтяные промыслы национализировали, Монташов уехал в эмиграцию. Но и там он не расстался с лошадьми. Вместе с легендарным жокеем Вингфельдом, которого называли «Черным маэстро», он продолжал заниматься скаковым делом и даже сумел однажды выиграть крупный приз в Париже. Судьба его в эмиграции была полна контрастов. От миллионов к работе таксистом, от роскошных вечеров к будничным поездкам по улицам, где когда-то его имя знали все.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйкова. УКН 13-233-503-263.
6: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка йога, михенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на india.day.ru. 0+.
7: Ваш кар...
8: Наш прайс! Карпрайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5.

0: с 6 августа, 18+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах. You'll see.

0: Мария Кэри на радио 7. Touch my body или потрогай мое тело, если по-нашему. Прямо не песня, а гимн всех кинестетиков. Ну, конечно, у этой гражданки тело такое, что уж, простите меня, просто грех отказываться от подобных предложений. Но, тем не менее, мы пока что продолжим трогать душу. И делать это будем с помощью лучшей музыки на все времена, как и привыкли. И совсем скоро в эфире появится Глория Гейнор, которая этот час закроет. Ну а пока же Адриано Челентано здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreeing/ru/0+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А Moda C7. Собрать взгляды.
8: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Бри» «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.
18: До каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: По прогнозам, завтра в Москве будет переменно облачно, осадки крайне мало вероятны. При этом до 23 градусов на термометрах стоит ожидать, а ветер обещается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О главных событиях к этой минуте нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Еще 6 вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены российскими силами ПВО. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Ранним утром на подлете к столице были ликвидированы еще 7 дронов. Таким образом, общее количество сбитых воздушных целей достигло 13. На этом фоне в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты. Добавлю, что всего за минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 325 украинских беспилотников над регионами России. Как уточнили в Минобороны, все аппараты были самолетного типа. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей, если второй родитель уклоняется от выплат. Затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачными операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Двухэтажный скоростной поезд начнет ходить между Москвой и Ярославлем с 26 августа. Как сообщили в РЖД, состав будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Время в пути составит 3 часа и 4 минуты. В составе предусмотрены вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон для маломобильных пассажиров, сопровождающими, а также вагон-бистро. Вагон оборудован кондиционерами и биотуалетами, а каждое место индивидуальной розеткой. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, с 23 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да, все-таки вечер пятницы, знаете ли, это вам не вечер какого-то там понедельника, простите меня, вот правда же. Хочется верить, что вы уже успели прочувствовать всю прелесть момента, и уже никакие авторшоки прожитого дня вас больше не тревожат. Но даже если вдруг суета рабочей недели никак не хочет отступать, то будем изживать ее проверенным способом, музыкальным. И далее нашу эмоционально-песенную терапию продолжит Крис де Бург, а прямо сейчас Кайли Минок на Радио 7. Всем привет и роскошной пятницы!

женскую красоту только что Крис де Бург воспевал в эфире Радио 7. Ну, да, красота – это действительно страшная сила, и говорят, что требует она жертв великих. Ну, и знаете, судя по всему, действительно так, потому что сегодня на глаза попалось исследование ученых, которые утверждают, что в организм женщины, которая ежедневно пользуется косметикой, в течение года, оказывается, может поступать до 2,5 килограммов различных химических веществ. Ну, милые дамы, правда, вот нужны ли вам такие жертвы? Могу вам секрет открыть. Уж если мужчине, ну, большинству из нас нравится женщина, то она нравится не из-за косметики. Вот кроме шуток. Между прочим, сегодня Международный день без косметики и макияжа на календаре имеется, так что, может быть, отметить как-нибудь эту дату, милые дамы. Ну и знаете, вот тоже опрос появился, в котором 84% женщин заявили, что, видите ли, красимся мы не для вас, мужчины, а для самих себя. Ну, если вам это нравится, то, конечно, пожалуйста. Хотя, опять же, напомню, пожалуйста, не забывайте, что любим мы вас совсем не за косметику, а за что-то другое. Вот ту же самую музыку Радио 7 мы любим просто за то, что она есть, и за то, что она действительно лучшая на все времена. К ней предлагаю вернуться, с вашего позволения, и через пару минут послушаем Alphaville. А прямо сейчас Lady Gaga на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера».
1: Истинная правда, все киноманы могут массово бросать в воздух чепчики, потому что будем на этих выходных слушать саундтреки из любимых фильмов за авторством немецкого композитора по имени Ханс Циммер. Но хочется отметить, что имя этого композитора можно связать не только с кинематографом или компьютерными играми, для которых он тоже музыку писал, но что-то имеется общее у этого гражданина и главного клипа в истории MTV. Вот что именно, не скажу, узнаете это во время уикенда. Единственное, я могу намекнуть. Наверное, два таких главных знаковых клипа в истории MTV существуют. Один, собственно, с которого в 81-м году канал начал свое вещание. Это ролик на песню «Video Kill the Radio Star» группы The Buggles. А второй — это триллер Майкла Джексона, ну, потому что это был первый настоящий клип в современном понимании, не просто нарезка из каких-то выступлений музыкальных, а полноценный короткометражный фильм. И вот к одному из этих роликов Ханс Циммер имеет прямое, собственно, участие. Поэтому слушайте «Уикенд», узнавайте что-то новое об этом композиторе, ну и, конечно, слушайте музыку авторства Ханса Циммера. И прямо сейчас предлагаю послушать саундтрек из фильма «Начало» Кристофера Нолана. Ну, а еще больше музыки, как всегда, здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: «Уикенд» Ханса Циммера. Только на Радио 7.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла в городе и 4 главных затора, где потеряете по 40 минут. Новая Рига тормозит от Крылатской улицы до Ильинского шоссе. На Ярославском шоссе сложности от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Пятницкое шоссе медленно едет от улицы Барышха до поселка Светлые Горы. И на шоссе энтузиастов затор от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. Удачи в пути!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и

0: ООО «Специализированный застройщик юга-запад столицы». Проект на декларации на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: О, да, прям, знаете, звуки детства только что на Радио 7 прозвучали. Ну, мы его так уж точно, потому что группа Roxy Music эту вещицу с названием «Avalon» выпустила в далеком уже 82-м году прошлого века. И вот, знаете, друзья мои, хочется отметить, что далеко не всегда ваш покорный слуга может вот так прям подробно рассказать, что же звучало в эфире любимой станции. Да, это действительно так. Поэтому установите себе на всякий случай на мобильный телефон приложение Radio Hub, с помощью которого не только сможете слушать любимую семерку, но еще и всегда будете в курсе, что именно играет в эфире и в данный момент, и звучало несколько раньше. Так что заходите в ваш магазин мобильных приложений, качайте, и будет вам счастье. Ну а в эфире далее будет петь Рэйчел Агата Кин, она же Рэй, затем Марк Элмонд, а еще под занавес часа послушаем Фредди Мерфи здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах. Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООС «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва

0: от заката до рассвета. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex 24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex 24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
10: В конце каждого часа
0: танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики утверждают, что в Москве завтра до 23 градусов тепла стоит ожидать. При этом переменная облачность будет нам сопутствовать. Осадков не ожидается, а ветер до 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера.
4: А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Польша выразила готовность заблокировать все погранпереходы на границе с Россией и Белоруссией. Как заявили в Минобороны страны, у Варшавы уже есть подготовленные технические средства для такого шага. Там добавили, что главная задача системы – восточный щит сдерживания. Проект уже перерос национальные рамки. В его реализации участвуют военные из Германии, а вскоре подключатся инженерные подразделения США, Великобритании и Франции. Отмечается, что на укрепление восточной границы направлено более 10 миллиардов евро. Напомню, протяженность границы Польши с Белоруссией составляет около 400 километров, а с Россией по Калининградской области чуть более 200. Международный союз триатлона допустил россиян к соревнованиям с флагом и гимном. Решение принял исполком спортивной организации. Таким образом, как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн. Напомню, в июле Международный союз триатлона допустил россиян к участию в смешанных эстафетах. Еще ранее World Triathlon разрешил нашим атлетам юниорских возрастов выступать на турнирах под эгидой организации без ограничений. Взрослые спортсмены до текущего момента участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе. Принц Гарри, певец Элтон Джон и ряд других знаменитостей проиграли суд издателю газеты Daily Mail. Теперь они обязаны выплатить около 13 миллионов долларов в качестве компенсации судебных расходов по проигранному ими иску. В июле высокий суд Лондона отклонил все претензии истцов к Daily Mail. Судья пришел к выводу, что им не удалось доказать обвинения в незаконном сборе информации, включая взлом телефонов. Истцы утверждали, что на протяжении примерно 30 лет сотрудники издательства, внештатные журналисты и частные детективы перехватывали сообщения голосовой почты, прослушивали стационарные телефоны и получали конфиденциальные данные. Россияне тратят основную часть доходов на покупку товаров и услуг, выяснил Росстат. В этом году граждане израсходовали подавляющую часть своих заработков на повседневные товары и сервисы, оставив минимум на покупку жилья. Значительная доля бюджета также ушла на погашение обязательных платежей и различных взносов. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 8 вечера. Вечера пятницы хочу отметить. Да, друзья мои, выходные мы с вами начинаем. Ну и если вдруг вы до этого момента еще не успели начать строить планы на уикенд, то самое время этим заняться. И надеюсь, что в этом вам поможет наш тревел-эксперт, трепетная Ольга Яковина, которая появится в студии во второй половине часа и подкинет пару идей для грядущих вояжей. Ну а пока живем. Вернемся к музыке, если никто не против, и через пару минут послушаем Сабрину Карпентер. Ну а прямо сейчас Игла и Черри на Радио 7. Добрый вечер!

Сабрина Карпентер сейчас на Радио 7 описывала идеального с ее точки зрения мужчину. По мнению певицы, таковой посуду должен мыть, на руках носить свою принцессу. Ну и, в принципе, руками этими уметь хотя бы гвоздь какой-то в стену забить. А вот тут социологи сегодня опубликовали результаты опроса, благодаря которому получается, что для большинства женщин в нашей стране ключевым фактором при выборе мужчины является доход этого самого мужчины. Вот 42% женщин заявили, что оценивают доход вместе с другими качествами партнера потенциального. 32% и вовсе не рассматривают отношения без финансовой стабильности. Но 4% женщин заявили, что да полно вам, с милым оно все-таки и рай в шалаше. Но, тем не менее, средняя температура по больнице по результатам опроса колеблется в промежутке от 150 до 250 тысяч мужских рублей ежемесячно. Ну, что тут скажешь, милые дамы, вам, конечно, желаю, чтобы ваши потребности вот такого характера воплотились в жизнь. Ну и, господа, нам тоже, наверное, пожелаю денег в количествах, необходимых не только нам, но и нашим скво. Ну а тем временем в столице уже 20.11, и вернемся к тому, что всем нам необходимо, независимо от пола или социального статуса, а именно к лучшей музыке на все времена. И далее послушаем Майкла Бубле, а прямо сейчас Эрик Кармен на Радио 7. Добрый вечер.

Мадонна на Радио 7. The Power of Goodbye, или, если по-нашему, то Сила прощания. И вот знаете, как тут не отметить, что уже через какие-то 10 дней мы будем прощаться с летом. Да, вот каждый раз почему-то грусть это мероприятие навевает. Ну, согласитесь. И вот знаете, казалось бы, ведь осень — это тоже прекрасно. Очей, очарование и вот это вот все. Но тем не менее, вот эта иррациональная печаль, она все равно случается. И вот знаете почему? Оказывается, вот на днях буквально нашел исследование психологов, которые говорят, что грустят люди на излете лета из-за детских травм, да. Ну, потому что, когда мы учились в школе, мы же все вот эти каникулы отгуливали, а потом с таким, ну, не самым легким сердцем возвращались в школу. И вот эта детская травма, она преследует и взрослых людей, оказывается, на бессознательном уровне. Так что, надеюсь, мы с вами этот механизм разобрали, и хотя бы в этом году давайте уже будем, правда, встречать осень без каких-то печальных лиц. Договорились? Вот и славно. Но, тем не менее, 10 дней лета у нас еще имеется, так что давайте наслаждаться этим временем года и делать это будем под лучшую музыку на все времена. Например, такую, как делает группа Coldplay. Добрый вечер.

0: том, как едет столица, нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Ярославке. От Ивантеевского шоссе до поворота на Костина потеряете как минимум полчаса. Тормозит Ленинградское шоссе от Панфиловского проспекта до Московского Малого кольца. Сложности на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. И затор на шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. Удачи в пути!
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
6: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лето – это пора сладкоежек. В это время года можно побывать на пасеках и медовых ярмарках, куда пчеловоды привозят свой свежий урожай. И это отличная возможность попробовать совершенно необычные и уникальные сорта меда. Например, бортевой мед, который получают от диких пчел. Они живут в дуплах деревьев. Снимают такой мед только один раз в год. Он имеет особенно смолистый вкус, а само бортевое пчеловодство сохранилось в России только в одном регионе – в Башкирии. В заповеднике Шульганташ летом можно побывать на экскурсии на бортевую пасеку и в тематическом медовом музее. А в Бурзянском районе в августе проходит посвященный бортевому меду фестиваль «Бурзян». На Алтае можно попробовать уникальный горный сорт меда. Чтобы его получить, пчеловоды грузят свои ульи на прицепы и вывозят высоко в горы, где цветут алтайские лекарственные растения-эндемики. Горный алтайский мед славится особой пользой для здоровья. Многие местные пасеки летом проводят экскурсии и дегустации, в том числе бесплатные. А в эту субботу в Горно-Алтайске пройдет фестиваль «Золотая пчелка Горного Алтая». Еще одна медовая редкость – диморфантовый мед, один из самых редких и ценных в мире. Получают его из нектара цветов диморфанта или колопанокса семилопастного. Это редчайшее краснокнижное дерево, которое сохранилось в неизменности со времен динозавров. Встречается это дерево с колючим стволом только в Приморье. Цветет оно один раз в 4 года, только в августе, и то лишь при благоприятных погодных условиях. Бесценный диморфантовый мед, темный, очень ароматный, с необычным привкусом. Попробовать его можно на фестивале «Медовое раздолье», который пройдет в эти выходные в поселке Анучино, в 100 километрах от Уссурийска. Стоит воспользоваться этими сладостными возможностями, пока лето не кончилось.
0: «Вояж» только на Радио 7.

без тебя даже музыка не так хороша. Вот об этом только что Шер пела на Радио 7. Ну и, наверное, действительно так. Потому что, согласитесь, слушать любимые песни в хорошей компании, оно же гораздо-гораздо приятнее. Ну, правда. Вот поэтому с чистым сердцем на все выходные оставляю вас в компании Евгения Вудяна. Прошу любить и жаловать. С 8 утра завтра Женя будет в эфире, так что присоединяйтесь. Ну, а сам же откланяюсь, как всегда, до вечера понедельника. Всем прекрасного вечера, пятницы, без

0: бескомпромиссно потрясающих выходных. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики прогнозируют завтра в Москве переменно облачное небо. При этом осадков не ожидается. Температура воздуха до 23 с плюсом. И ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 21.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве до 23 выше 0 ожидается. При этом переменно облачное небо. Все должно пройти без осадков. А ветер собирается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики предрекают завтра переменно облачное небо в Москве. При этом осадков не ожидается. Температура воздуха до 23 с плюсом. И ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3.

часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.